0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Endi qarang, bizda karate yo'q. Agar karate bo'lsa, biz aktyorlarimiz ijro qilishyapti. Uzbekistanskaya karate telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Гузани ичида юкалган китмен». В роли Брюсселе Булат Саид Касимов.
2: Qars sindirdimmi? Kimda kim menga katta ketsa, onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsataman.
1: Кто-то мне будет большой, я покажу маме в три кургана. И мастер школа еще улин. Набрахимы берехарбита ударлары смертельные. Мне каждый удар смертельный. Торы бер карпага барлеке халы баку ватбар. Да, я старый, но еще у меня сил много. И король брейка в Узбекистане Ганака Азану. Фильме «Гузани ищите калган китмен». Брюсли, Брюсли, Брюсли.
2: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
1: жол. Көрінбай сары қайып дейіріпсен.
2: Где ты ходишь, Брюсли, а? Беш ағаштайдым Чак Норрис бұлан. Ярамасы нензалар келіп кірсауын бұлан перешкен оғылап кешіпті.
3: Да, я бешегачи был с Чак Норрисом. Подлецы ниндзи пришли, украли грязное мыло и пирожки, ухо, горло, нос и чай-чавак.
2: Домла, сабапчи бунге сыз-сыз. Я кеме кешкасы.
3: Учитель, со мной можете наедине?
1: Азырлаш бахозы кәлта кейсар.
3: Неше ты со мной сейчас палка будешь кушать?
2: Оқып кеттім о, а? Лекен келішіп бөлік, домла, шымчілеш йоқ.
1: Ха, бопты келіштік. Сел хам чочымдал тортма кері. Хана баштады көмаса.
2: Ола, айч, пупуп, ай, пупуп, ай, домла, ғыррам чекен, сіз бірденеге қойвалы, қайттан шыяпсы, шымчілемей, қойвалы.
1: Олар өзігем чочымдалы қойвар, бара сөйге.
2: Нума, қон, пу, енді жақылым шықты. Бұ қон, құтлық қон.
3: Это кров, уважаемый кров, фильм окончен.
4: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Suv parisi ayol kishimi yoki baliq? Bu ochlik darajasiga bog'liq.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. Марказ радиоса.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Bozor parashutlarga o'xshaydi. Faqat ochiqligida ish beradi.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: В столице 13 часов.
2: Маркет радиосы.

0: Davlatdan qancha o'g'irlasang ham o'zingnikini qaytarib ola olmaysan.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркетс.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Поднимаюсь выше. Все, что я копил с добром, отдаю тебе, о мой мир. Мы ведь стали ближе. Поднимаюсь выше.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: Маркес радиосы.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.

0: Sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ в Ташкент.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.